0: утренним.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, как быстро оформить разрешение на посещение национальных парков в России, чем так сильно заинтересовал

0: туристов египетский порт Фуат и как наводят мосты дружбы Вологда и Сиань. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
1: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, как быстро оформить разрешение на посещение национальных парков в России, чем так сильно заинтересовал туристов египетский порт Фуат и как наводят мосты дружбы Вологда и Сиань.
0: Поехали!
2: На госуслугах теперь можно купить билет для посещения российских национальных парков, заповедников и заказников. На старте работы сервиса в нем числились 36 заповедных зон. До конца года перечень увеличится до 60. Уже можно оформить разрешение тем, кто планирует посетить Алтайский заповедник, Национальный парк Кинозерский, Национальный парк Бузулукский Бор и заповедник Кивач. Заповедники на госуслугах разделены на две категории: для активного отдыха «Пульс природы» и для спокойного «Мир тишины». Здесь же можно получить цифровое разрешение на въезд в заповедник личного транспорта, познакомиться с маршрутами, приобрести льготные разрешения.
0: Это надо видеть.
2: Туристы устремились в египетский город порт Фуат, который расположен в самом начале Суэцкого канала со стороны Средиземного моря. Туры сюда организуют ведущие экскурсионные операторы страны, а все потому, что на здешних приисках в больших масштабах добывают соль. В результате вокруг горы поваренной соли, которые, как отмечает Турпром, смахивают на альпийские горнолыжные курорты. Туристам и взглянуть на такое любопытно, и здоровье хочется поправить, поскольку насыщенный ионами соли воздух способствует очищению дыхательных путей, лечению затяжных простуд и психологическому расслаблению.
0: Добро пожаловать!
2: Вологда и Сиань синхронно открыли музеи, посвященные друг другу. Как сообщает Интерфакс, музей традиционной культуры Китая, открывшийся в июне в Вологде, первый подобный в России. В коллекции музея более 200 экспонатов. Из китайской провинции Шэньси сюда привезли скульптуры терракотовых воинов, образцы бронзы и живописи. В залах музея представлены 40 чайников и образцов глины, подаренных Исинской отраслевой ассоциацией керамики. Дополнили выставку предметы из коллекции Вологодской картинной галереи. Тем временем в китайском городе Сиань в провинции Шэньси открылся музей Вологодской области.
3: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Евросоюзе задумались о полном прекращении выдачи туристических виз россиянам. Конкретные сроки возможного введения запрета пока неизвестны, как и то, будет ли достигнут консенсус между странами ЕС по этому вопросу. Об этом сообщает газета «Известия».
2: Мир.
1: Международный союз конькобежцев отменил ограничительные меры в отношении фигуристов России и Белоруссии. Спортсмены допускаются до международных соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе без государственной символики, без национальных флагов, гимнов и экипировки. Данные требования применяются также и к вспомогательному персоналу фигуристов. Напомню, фигуристы из России и Белоруссии не могли участвовать в международных соревнованиях с апреля 2022 года. А на Олимпиаде этого года в Италии в нейтральном статусе выступили россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян. Изменились правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок начнет действовать с 11 июля. Одно из главных изменений в методике расчета выплат – исключение излишне дешевых аналогов. Как заявили в Центробанке, новые правила расчета расходов на авторемонт повысят выплаты по ОСАГО на 10%. Самое бюджетное зарубежное направление для отдыха в июле – Таиланд. Дешевле всего обойдется поездка в тайскую Паттайю от 113 тысяч рублей. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России. Также недорогим отдых в середине лета будет в Турции, Арабских Эмиратах, Египте и Иордании. Самая дорогая путевка – в Маврикий от 280 тысяч рублей.
2: Транспорт.
1: В России назрела необходимость организовать в автошколах обучение на праворульных автомобилях. И для этого сначала надо составить новый регламент. Такое мнение высказал М24 автоэксперт Андрей Ломанов. Напомню о том, что в автошколах России могут появиться программы обучения водителей на автомобилях с правым рулем, ранее стало известно из документов правительства.
0: Новости на Дорожном радио.